0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Газой.
1: Вперед!
0: Газой.
1: Я сажусь в такси, открываю окно. Легкий ветер мое обдувает лицо. Путь, дорога, шоссе. Я знаю все, а сколько улиц, домов, переулков еще.

0: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

Что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета.

0: Если примета, то к деньгам. Если радио, то душевное.
1: Это же вам не лезгинка! Лезгинка! Лезгинка! Лезгинка!
2: Грешно смеяться над больными людьми.
3: Алкоголики — это наш путь.

студии Сергей Сенкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня в стране небольшая облачность, в основном без осадков. Кратковременные грозовые дожди пройдут лишь в западных районах. Местами сильные ливни. В Бресте 27-29, в Гродно 26-28, в Гомеле 25-27, в Витебске и в Могилеве 24-26 тепла. В Минске без осадков и 25-27 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
2: Ах ты, сучка ты.

0: как жене.
1: Вода тебе башку ударила, вот ты и вошкался.
2: Счастливо оставаться!

0: Петровна, здравствуй. Куда спешишь опять?
1: В МТ-банк. Хочу положить деньги на вклад. Для пенсионеров очень выгодные условия.
0: Для всех?
1: Нет, только для владельцев пенсионной карточки МТ-банка. А еще скидки на оформление халвы, бесплатные валютные карточки и кредит по сниженной ставке. А подробнее можно узнать по телефону 509-99-99 или на сайте mtbank.by. А вы уже выбрали банк для получения пенсии?
2: МТ-банк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

студии Сергей Сенкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня в стране небольшая облачность, в основном без осадков. Кратковременные грозовые дожди пройдут лишь в западных районах. Местами сильные ливни. В Бресте 27-29, в Гродно 26-28, в Гомеле 25-27, в Витебске и в Могилеве 24-26 тепла. В Минске без осадков и 25-27 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Заходите к нам на огонек. Пела скрипка ласково и так нежно.
2: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
3: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
5: Душевное радио. Слушай свое.
6: Всем привет!
7: С вами дуэт Лера Бернатович
8: и Артем Скороль.
7: Слушайте наши лучшие песни на волнах душевного радио.

0: студии Сергей Синкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня в стране небольшая облачность, в основном без осадков. Кратковременные грозовые дожди пройдут лишь в западных районах. Местами сильные ливни. В Бресте 27-29, в Гродно 26-28, в Гомеле 25-27, в Витебске и в Могилеве 24-26 тепла. В Минске без осадков и 25-27 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
1: Торговый центр «Синица» приглашает арендаторов в новое помещение на МКАД площади от 50 до 750 квадратов с фиксированной ставкой за метр. Для арендаторов рекламная поддержка, арендные каникулы, бесплатная парковка, свободная планировка, необходимый запас мощности и коммуникации. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в «Синице».
2: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
3: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции при применении мазоком конструкции или противопоказательной с врачом. Не предназначен для применения в 3-й триместре беременности и в детском возрасте 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпрепараты.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
1: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Душевное радио.

0: студии Сергей Сенкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня в стране небольшая облачность, в основном без осадков. Кратковременные грозовые дожди пройдут лишь в западных районах. Местами сильные ливни. В Бресте 27-29, в Гродно 26-28, в Гомеле 25-27, в Витебске и в Могилеве 24-26 тепла. В Минске без осадков и 25-27 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
1: Торговый комплекс «Синица Дом» открывает двери для арендаторов в новые помещения на МКАД. Площади от 50 до 750 квадратов. Доступны арендные каникулы, рекламная поддержка, бесплатная парковка, свободная планировка с готовыми коммуникациями. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в Синице.
2: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
3: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при годовом вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмедпрепараты.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: за авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевное радио.бай. Душевное радио. Приятное общение.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
3: Белагропромбанк. Светофор.
4: Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Заходите к нам на огонек, пела скрипка ласково и так нежно.
2: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
3: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Если на деревню, то к дедушке. Если радио, то душевное.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

студии Сергей Синкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране небольшая облачность, в основном без осадков. Кратковременные грозовые дожди пройдут лишь в западных районах. Местами сильные ливни. В Бресте 27-29, в Гродно 26-28, в Гомеле 25-27, в Витебске и в Могилеве 24-26 тепла. В Минске без осадков и 25-27 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Торговый центр «Синица» приглашает арендаторов в новое помещение на МКАД площади от 50 до 750 квадратов с фиксированной ставкой за метр. Для арендаторов рекламная поддержка, арендные каникулы, бесплатная парковка, свободная планировка, необходимый запас мощности и коммуникации. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в «Синице».
1: Душевное радио.

0: ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
1: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 3-й триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмедпрепараты.
2: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
6: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
7: Touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.

0: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Петровна, здравствуй. Куда спешишь опять?
2: В МТ-банк. Хочу положить деньги на вклад. Для пенсионеров очень выгодные условия.
1: Для всех?
2: Нет, только для владельцев пенсионной карточки МТ-банка. А еще скидки на оформление халвы, бесплатные валютные карточки и кредит по сниженной ставке. А подробнее можно узнать по телефону 509-99-99 или на сайте mtbank.by. А вы уже выбрали банк для получения пенсии?
3: МТ-банк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: хочется слушать.
1: Всем привет, мы группа «На-на».
2: Слушайте наши песни на душевном
1: радио.

0: душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Авто выбирай на бутик Автобай.
3: Авто продавай на бутик Автобай.
2: Авто меняй на бутик Автобай.
3: Авто покупай на бутик Автобай.
4: Более 4000 хороших авто в наличии.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте butikavto.by.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
2: Белагропромбанк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: В студии Сергей Синькевич. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня в стране небольшая облачность, в основном без осадков. Кратковременные грозовые дожди пройдут лишь в западных районах. Местами сильные ливни. В Бресте 27-29, в Гродно 26-28, в Гомеле 25-27, в Витебске и в Могилеве 24-26 тепла. В Минске без осадков и 25-27 с плюсом. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
1: Торговый комплекс «Синица Дом» открывает двери для арендаторов в новые помещения на МКАД. Площади от 50 до 750 квадратов. Доступны арендные каникулы, рекламная поддержка, бесплатная парковка, свободная планировка с готовыми коммуникациями. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в Синице.
2: Доброго дня!

0: Реклама.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Выдох, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, выдохах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама лекарств и препаратов имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначено для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Биомедпрепараты.
0: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-10-57.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: «Ами» – акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. «Ами». Подробности по телефону 7690 или на «Ами.бай».
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: И кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
5: «Светофор». Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Заходите к нам на огонек. Белоскрипка ласкова и так нежно.
2: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
3: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Незабываемые мгновения твоей

0: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Если разговор, то по душам. Если радио, то душевное.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

студии Сергей Сенкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра в стране будет облачно с прояснениями. Местами дожди и грозы. Ночью плюс 12-19. А днем в Бресте и Гродно 24-26. В Витебске 18-20. В Гомеле 28-30 тепла. В Могилеве и в Минске плюс 22-24. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Торговый центр «Синица» приглашает арендаторов в новое помещение на МКАД площади от 50 до 750 квадратов с фиксированной ставкой за метр. Для арендаторов рекламная поддержка, арендные каникулы, бесплатная парковка, свободная планировка, необходимый запас мощности и коммуникации. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в «Синице».
1: Душевное радио. Доброго дня.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмедпрепараты.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
7: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
8: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
9: Many of the mutants, disguised as human beings, are walking the streets of Earth City. This is the streets of Earth City. This is the streets of Earth City.

Установите мобильное приложение «Лукойл» и получайте баллы за каждую покупку. Накопленными баллами можно рассчитываться за товары и услуги на АЗС, включая топливо. Это выгодно и удобно. Подробная информация на сайте lukoil.by.

0: Реклама.
1: Заходите к нам на огонек. Пела скрипка ласково и так нежно.
2: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
3: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
4: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет, с вами группа Коза Ностра. Слушайте наши лучшие песни.

0: твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Музыкальное путешествие во времени. Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет! С вами дуэт Лера Бернатович
2: и Артем Скороль.
1: Слушайте наши лучшие песни на волнах Душевного радио.

студии Сергей Сенкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра в стране будет облачно с прояснениями. Местами дожди и грозы. Ночью плюс 12-19. А днем в Бресте и Гродно 24-26. В Витебске 18-20. В Гомеле 28-30 тепла. В Могилеве и в Минске плюс 22-24. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Гостиница «Дом» открывает двери для арендаторов в новые помещения на МКАД, площади от 50 до 750 квадратов. Доступны арендные каникулы, рекламная поддержка, бесплатная парковка, свободная планировка с готовыми коммуникациями. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в Сенице.
1: Доброго дня!

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Пиши свое.
1: Где же ты, где звездочка алая? Где же ты, где искорка малая? Где же ты, где?

0: Реклама.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: маме. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС-бай и по телефону 0890.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
3: Душевное радио. Слушай свое.

студии Сергей Сенкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра в стране будет облачно с прояснениями. Местами дожди и грозы. Ночью плюс 12-19. А днем в Бресте и Гродно 24-26. В Витебске 18-20. В Гомеле 28. В Гомеле 28-30 тепла. В Могилеве и в Минске плюс 22-24. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: будем любить.
1: Странное чувство. Зачем-то так много опалось деревьев. Зачем-то так грустно. Зачем-то мы осенью искренне верим, смотри. У каждого мимо идущего на подошве по листочку. Хочешь букет, соберу, подарю тебе то, что мы в книгах за

студии Сергей Сенкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра в стране будет облачно с прояснениями. Местами дожди и грозы. Ночью плюс 12-19. А днем в Бресте и Гродно 24-26. В Витебске 18-20. В Гомеле 28-30 тепла. В Могилеве и в Минске плюс 22-24. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

этот розовый рай. Душевное радио. Слушай свое.

12 часов. Вы слушаете «Душевное радио».

студии Сергей Сенкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра в стране будет облачно с прояснениями. Местами дожди и грозы. Ночью плюс 12-19. А днем в Бресте и Гродно 24-26. В Витебске 18-20. В Гомеле 28-30 тепла. В Могилеве и в Минске плюс 22-24. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Петровна, здравствуй. Куда спешишь опять?
2: В МТ-банк. Хочу положить деньги на вклад. Для пенсионеров очень выгодные условия.
1: Для всех?
2: Нет, только для владельцев пенсионной карточки МТ-банка. А еще скидки на оформление халвы, бесплатные валютные карточки и кредит по сниженной ставке. А подробнее можно узнать по телефону 509-99-99 или на сайте mtbank.by. А вы уже выбрали банк для получения пенсии?
3: МТ-банк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

студии Сергей Сенкевич. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра в стране будет облачно с прояснениями. Местами дожди и грозы. Ночью плюс 12-19. А днем в Бресте и Гродно 24-26. В Витебске 18-20. В Гомеле 28-30 тепла. В Могилеве и в Минске плюс 22-24. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Классика хитов.
1: Вера, вызовите Новосельцева ко мне.
2: Анатолий Ефремович, зайдите, пожалуйста, к Калугиной.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Реклама.
1: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпорт.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера.

Час после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на то,

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

последний раз ты моя. Твои плечи теплые, как воск горящей свечи. Их покрывают поцелуями губы мои. Я растворяюсь, как лед, печали твоих глаз. И ты целуешь меня последний раз. Последний раз ты со мной, последний раз я твой. Последний раз слезы из глаз. Последний раз ты со мной, последний раз я твой. Последний раз слезы из глаз. Последний раз. Последний раз. Последний раз. Всплески белых волос на постели любви, раскинуты волнами несбыточной мечты. В них вся наша печаль, вся наша радость и боль. И в тихом шепоте любви я различаю: постой, ты тихо просишь меня не оставлять тебя одну. Но в глубине моих глаз видишь только пустоту. Твои ресницы дрожат, ты тихо молишься о нас. Но я знаю одно, что это все в последний раз. Последний раз ты со мной, последний раз я твой. Последний раз слезы из глаз. Последний раз ты со мной, последний раз я твой, последний раз слезы из глаз, последний раз.

Где ты, с кем ты, что с тобой? Почему ты не со мной? Почему тебя здесь нет? Кто мне даст такой ответ?

часа ночи. Вы слушаете «Душевное радио».